0: very stupid, and I can tell you that.
1: С пониженной социальной ответственностью. Хотя они...